0: animati 1992.
1: Добрый вечер, товарищ.
2: Девичина Натара.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Италия Libera.
4: It's communication centers. It's warfare production plant.

его бой. Бочонки капричи, гуми буй. Алла мама, кольк вольта, дико ног.